0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети! Май скоро яща!
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Фас-фас-фас-фас-фас-фас.
1: Аша май мерче.
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Ай, фас-фас-фас-фас.